soul.

Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: FM. Погода на центр FM.
1: В среду во всех городах вещания Центр ФМ воздух прогреется до плюс 33 градусов, в столице плюс 30. Не забывайте пить больше жидкости и ловить новинки на Центр ФМ.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

FM. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: среду во всех городах вещания Центр ФМ воздух прогреется до плюс 33 градусов, в столице плюс 30. Не забывайте пить больше жидкости и ловить новинки на Центр ФМ.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

Новинки эфира на центре. Белорусский трек.

0: Реклама.
1: Кліч Палісся запрошує на свято у самый загадковый регион Беларуси. 15 жнівня у Петриковском районе пройде 9-й международный фестиваль этнокультурных традиций Кліч Палісся. Махчимость докрануться до спадщини протков. Гостинность Палішуков, самобытная культура, народные обрады, белорусский фольклор. Вас чекают палісские подворки, интерактивные пляцовки, аутентичные музыки, майстер-классы ремесников, забавы и гульни, шмат белорусского гумору и народные жарты. Только у Ляскавичах можно убачить палескую прыгажуню, святочный фейерверк над Припятью и почуть жаночий голос Палісся. Едем в гости до Палішуков. Сустракаемся у Ляскавичах 15 жнивня.
0: Белорусский трек.

присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Джошуа, Out of My Mind. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

Слушайте радио онлайн на Центр.ФМ в радиоплеере «Байк» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр.ФМ». Новинки эфира.

0: белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио Центр FM.
1: Танцевальное радио
0: Центр FM.
1: Новый трек.

0: Реклама.
1: УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся, Бровки, 1. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
2: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет, реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
0: Центр FM. See the future in my mind.

0: FM. Погода на Центр FM.
1: В среду во всех городах вещания Центр ФМ воздух прогреется до плюс 33 градусов, в столице плюс 30. Не забывайте пить больше жидкости и ловить новинки на Центр ФМ.
0: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: замечательный сегодня праздник, я считаю. Вот только послушай, как он называется. День работы как собака. Конечно, мы привыкли, что все это звучит как жалоба, но у праздника цель обратная. Воспеть трудолюбие и умение выкладываться на полную. И в этот день полагается забыть о прокрастинации и все-таки потрудиться как следует. Что забавно, настоящие собаки-то, в честь которых назван день, как раз большую часть суток мирно спят, чилят и ждут, когда их покормят или погуляют с ними. Так что если работать по-собачьи, по-настоящему, то обязательно с перерывами, кофе-паузами и развлекательными моментами. Подозреваю, что большинство этим и занимается ежедневно. Что ж, трудиться и отдыхать в твоей компании до полудня готова я, Полина Гваровская, а с нами лучшие представители электронно-танцевальной сцены. И очень скоро здесь Джоэл Кори. А еще D.O.D. Но эфир утренний раскачают Бекки Хилл вместе с Chasing Status. Самое то для того, чтобы окончательно проснуться. Бодрого утра тебе!
1: Реклама.
2: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха. ОАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. ОАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
4: Встречайте первый Conte Outlet в Минске. В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи Conte со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 9 вечера по адресу: город Минск, торговый центр Европа, второй этаж, улица Сурганова, 57Б. Подробности по телефону 8029 622 69 66.

0: 8.16 в столице, и в эти минуты в Минске уже затруднено движение на 3 балла. Сложности наблюдаются на МКАД от Ташкентской улицы до Магистральной. 8 минут время проезда. По Долгобрудской, от Уральской до Ботанической 6 минут. И по Ванеево от реки Свислоч до 2-го велосипедного переулка 3 минуты. Приятного пути всем. Ну и далее лови трек от колумбийского диджея, который известен своим умением сочетать электронику 90-х, 2000-х со свежим ретро-футуристическим звучанием. Заинтриговала? Фанк-трибу прямо по курсу.
1: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

реклама. Один ролик. Большая распродажа в Автосеть. Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам. Центр FM.

0: Флешбэк.
1: Абсолютно точно у приемника найдутся те, у кого пробегут, ну, такие приятные мурашки по телу от прослушивания следующего трека. Впереди ждет нас хит 2009-го Армина Ван Бюрена «In and Out of Love». Это второй сингл из его альбома «Imagine». И что забавно, менеджеры Армина, выпуская пластинку, делали ставку совершенно на другую композицию. Лид-синглом тогда сделали «Going Wrong», но большим радиохитом песни не стало. Чего не скажешь о совместке с Шерон Дэн Адель. Напомню, в «In and Out of Love» поет вокалистка из Within Temptation, симфоник метал-группы. До сих пор этот трек является классикой, эталоном, вдохновляет многих на ремиксы, ремейки, и в диджейских сетах периодически все еще можно услышать. Ну и прямо сейчас, конечно, окунемся в эти приятные воспоминания.
0: Флэшбэк.

0: ну, кто знает, может быть, Джоэл Кори сейчас нас слышит, возьмет на заметку. И следом за Уиспе появится уже интерпретация вот того старого летнего хита. Лето в эфире Центр ФМ продолжается, его поддержит Хугель. А еще здесь Кайго, Халид и Гриффин. Довольно скоро в компании West End. Ну а прямо сейчас готовы поделиться с тобой свежими новостями. Давай слушать.
1: Новости.
2: Академия интеллектуальных технологий, помимо образовательного трека, должна стать одним из ключевых инструментов обеспечения технологического суверенитета. Об этом накануне говорил президент. Главе государства представили концепцию суверенитета будущего. Разговор о новом образовательном пространстве заходил в начале года при назначении ректоров. Вкладываться в интеллектуальные ресурсы, человеческий потенциал, молодежь. Такому пути следует Беларусь и ждет перспективных прикладных решений в обозримом будущем. Председатель Совета Республики посетила Жировический монастырь и провела встречу с председателем местных советов депутатов. Такие выездные заседания позволяют обсудить детали и выработать решения, оперативно реагировать на запросы белорусов. В агрогородке Свято-Успенский Жировический монастырь – место, которое ежегодно посещают тысячи паломников и туристов. Президент поручил привести его в идеальное состояние, а Наталья Качанова следит за исполнением поручения. Пульс страны, факты, тренды, смыслы. Новый информационно-просветительский проект путешествует по стране. Волнующее общество тему уже успели обсудить в Борисове, Мозыре, Бобруйске. Для обычных белорусов это возможность получить разъяснение по любой теме, понять, что их слышат. А важные для них вопросы решаются. Экспертам же это помогает понять, где система госуправления недонастроена и какие проблемы требуют большей вовлеченности. Трудовое лето. Студотряды объединяют все больше ребят по всей Белоруссии. Только в Витебской области создано около 300 отрядов на 3000 человек. Строительные, медицинские, экологические, сервисные команды принимают и новичков, и опытных бойцов. Для многих ребят это не просто заработок, но и знакомство с будущим рабочим местом. В Бресте пройдет чемпионат страны по стрельбе из лука. С 12 по 16 августа на базе Брестского лукодрома состоится чемпионат Республики Беларусь по стрельбе из лука. В соревнованиях примут участие порядка 100 сильнейших спортсменов со всей страны, которые будут состязаться в личном и командном зачетах. Новости компании. Только по 31 августа в ювелирной сети Зика большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения, наручные часы с выгодой до минус 70%. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by по телефону 8029-324-66-66. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

0: Попкорн Ньюс.
1: И время новостей. Сегодня она связана со спортом. Во время женской многодневки Тур де Франс разгорелся необычный спор. Дело в том, что некоторые команды подозревают соперниц в использовании специальных накладок под спортивной формой, которые визуально увеличивают грудь и, как считается, помогают улучшить аэродинамику.
2: А что, так можно было, что ли?
1: Ну, тот, кто хорошо понимает физику, знает, что да, можно. Увеличение площади поверхности груди позволяет легче преодолевать сопротивление воздуха во время гонки и проезжать дистанцию быстрее. По расчетам исследователей, это может дать преимущество почти секунду на каждом километре дистанции. Ну вот некоторые девчонки и могли этим воспользоваться. Речь идет о нагрудном обтекателе, с помощью которого изменяется поток воздуха вокруг тела, и спортсмен получает меньшее давление на бедра.
3: Вы посмотрите, что делается.
1: И посмотреть, видимо, придется. Уже несколько женских команд обратились перед началом соревнований в Международный союз велосипедистов с просьбой проверять бюстгальтеры участниц на наличие такого пушапа. Они выразили обеспокоенность, что гонщицы имитируют больший размер чашки, чтобы получить аэродинамическое преимущество. И вообще просят четко определить, как именно должно применяться правило. Среди возможных мер обсуждается и послегоночный осмотр спортсменок в закрытой зоне. Внимание, вопрос. А вот что делать велогонщицам, которых природа сама щедро наградила выдающимися аэродинамическими способностями, а?
4: Ах ты разбойник, ах ты бандит, это же все мое!
0: Попкорн Ньюс. Центр FM.

0: определенно. У нас 22-е лунные сутки. Луна усиливает наши умственные способности, и в этот период полезно заниматься самообразованием и узнавать что-то новое. Поэтому, если ты ждал особого знака, ну, чтобы записаться на курсы или как минимум посмотреть документальный фильм, вот он прекрасный момент взяться за прокачку мозга и даже обогащение внутреннего мира. Знания легко усвоятся, и внезапно могут родиться креативные идеи. Сегодня ключевое слово – информация. Получай ее, анализируй и обязательно используй. И еще главный совет – все полезное, что узнаешь в этот день, услышишь, может быть, догадаешься, используй только во благо и не забудь поделиться с другими. Еще эти сутки невероятно болтливые. Сегодня кого угодно может укусить муха-говоруха. Поболтать, посплетничать, пооткровенничать – так и будет тянуть. Ну и для деловых переговоров день прекрасный, потому что Луна не располагает ко лжи и лицемерию. Для новых проектов, ну, что-то не совсем удачный день, говорит Луна. Желательно посвятить время переосмыслению каких-то жизненных планов, и вообще день подходит для рутинной работы. Энергия этого периода направлена на переосмысление и умножение наших знаний. Ну, пусть твое информационное поле обогащается только чем-то положительным и приятным.
1: Будь в курсе, а в ресурсе.
2: Реклама.
3: Царское золото объявляет знойную распродажу. Только по 31 августа. Выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте.
4: Подробности на сайте Царская Бай и по телефону +375 29 716 44 44.
5: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа.
6: Двухместная палатка всего за 29,90.
5: АМИ.
7: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
8: Забудьте про дрова и счета за электричество. УП «Мингаз» делает природный газ доступным для каждого. Газификация домовладений для жителей Минска и Минского района под ключ – это просто. Мы берем на себя полный цикл работ. От подготовки документации до ввода оборудования в эксплуатацию. А вы наслаждаетесь теплом и уютом. Доступная стоимость, есть кредит и рассрочка. Ждем вас по адресу: Минск, улица Петруся Бровки, 1, ежедневно с 8 до 20 или по телефону 162. УП «Мингаз». С нами тепло.

0: out of my brain.
1: Погода на центр FM.
2: Если мы не едем на курорт, то курорт едет к нам. В Бресте сегодня аж 38 градусов, в Гомеле 37, в Гродно 34, в Могилеве 33. В этих городах без осадков. В Витебске сегодня плюс 30 и уже с вероятностью кратковременного дождя с грозой. Что обещают в столице? 30-32 со знаком плюс и сухо.
3: По материалам ресурса «Погода.бай».

жизни многие не замечают. Виной, конечно, погружение в мир виртуальный. А тут специалисты подсчитали, что если человек сидит в телефоне по 4 часа в день, то теряет 10 лет жизни. Эксперты говорят, что зависимость от листания ленты в соцсетях негативно влияет на уровень счастья, ментальное здоровье, атмосферу в семье, учебу и карьеру. Ежедневное экранное время на уровне 8 часов отнимает почти 22 года. Это же треть всей жизни, ну если человек доживает до 80 лет. Так что подумай об этом и своевременно откладывай телефон, чтобы начинать восстанавливать режим и все-таки замечать какие-то удивительные вещи вокруг тебя в реальной жизни, а не виртуальной. Ну а мы шагаем дальше, готовы поддержать тебя в любых процессах, будь то наблюдение за природой или все-таки погружение в какие-то рабочие документы. Cascade, Bunt, прямо по курсу. Здесь МК.

0: реклама. Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время. Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
2: Белорусский трек.

0: Зоун в нашем эфире. Далее рубрика «Топ Дэнс». Посмотрим, какие треки красуются на верхних строчках глобального чарта Битпорт. Под что сейчас танцуют и что любят слушать сами диджеи.
1: «Топ Дэнс». Третье место.
0: И вот на третьей строчке Адам Тен. За последние 10 лет он сформировал свой уникальный стиль, стал одним из ведущих имен на андеграундной сцене. Говорит, что всегда готов сделать следующий шаг и расширить границы дозволенного. Такого же принципа придерживается и диджей Рафаэль, с которым записана коллаба «Beat Goes On». Это

0: Топ Дэнс. Второе место.
1: Хугель, продюсер из Марсели, ставший синонимом современного латиноамериканского и афро-хаус-движения, занимает у нас вторую строчку в чарте Beatport. Ну, конечно, мгновенно влетел в мировые чарты с синглом Moving to the Sun. Еще бы здесь мы слышим легенду хаус-сцены Ultranate, или в народе Ultranate. Но этот трек горячо ротируется и на центре.

0: Dance. Первое место.
1: Every bad boy needs a good girl.
2: Последние несколько лет Клоуни зарекомендовал себя как один из самых надежных продюсеров в жанре тек-хаус, увлеченных басами. Трек «Good Girl» — его вторая совместка с британским дуэтом «Pro Spam». Предыдущий сингл «Free Your Mind» мы уже слышали. В конце июля вышел «Good Girl». Сам Клоуни уверяет, что песня создана специально для фестивальных сетов, рассчитана на максимальную реакцию публики, а не на прослушивание в наушниках. Но я бы с ним поспорила. Первое место в чарте «Beat

0: продолжают Cascade и Bund Comes Back Around, то есть все возвращается на круги своя, получается песня про бумеранг. Ну а вообще, как шутят в интернете, бесконечно можно смотреть на огонь, воду и на то, как карма настигает того, кто изрядно подпортил себе жизнь. Помним о бумерангах и ведем себя прилично. Ну и продолжаем наше бодрое утро уже в компании других классных продюсеров. Здесь Мартин Гаррикс и Цитадель. А также бельгийский продюсер Lost Frequencies раскачает эфир Элли Браун и самое время узнать, что происходит.
1: Новости.
2: Накануне на совещании у президента Беларуси по вопросу создания Академии интеллектуальных технологий была подробно изложена концепция университета будущего. Как доложил министр образования Андрей Иванец, реализация экспериментальных программ Академии в полной мере будет возможна только при отборе мотивированных и одаренных людей. Специалисты полагают, что при массовом наборе эти экспериментальные программы не дадут должного эффекта. Первые каравай-миллионники уже во Дворце независимости Брестской и Минской области доставили символы своего миллионного намола в зал торжественных церемоний. Совсем скоро к ним присоединится и Гродненская область. Минувшая пятилетка для стройотрасли ознаменовалась настоящим прорывом. Несмотря на турбулентность на внешних рынках, суммарный экспортный потенциал достиг 5 миллиардов долларов. Скачок практически на треть. За неполный 2026 уже 2,5 миллиарда. В ключевой сфере Беларусь последовательно движется к полному импортозамещению и самообеспечению ключевыми стройматериалами. Потребительская кооперация расширяет ассортимент закупок у населения. За полгода организации потребительской кооперации закупили у населения сельскохозяйственной продукции более чем на 200 миллионов рублей. Если раньше в обороте были огурцы и томаты, то теперь речь также идет про картофель, болгарский перец, капусту, яблоки, голубику, виноград, кукурузу, плоды дикорастущих растений и даже цветы. ГАИ Гродненской области усилит контроль за нарушениями велосипедистов и водителей СПМ. Ведомстве отметили, что, используя городские камеры видеонаблюдения и негласный контроль за дорожным движением, наряды отрабатывают наиболее аварийно опасные участки дорог. Особое внимание уделяют профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Сотрудники госавтоинспекции посетят детские оздоровительные лагеря, а также проведут индивидуальные беседы с родителями. Новости компании. В Минске состоялась 20-я церемония награждения победителя республиканского конкурса «Лучший экспортер года». Потребителем в номинации «Мясная промышленность» стал Пинский мясокомбинат. Это высокое признание подтверждает статус предприятия как флагмана агропромышленного комплекса, чье безупречное качество, верность традициям и надежный экспорт выводит белорусские продукты питания на мировой уровень. Встречайте первый Конте Аутлет в Минске. В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи Конте со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 9 вечера по адресу Минск, торговый центр Европа, второй этаж, Сурганова, 57Б. Телефон 8029-622-69-66. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

0: Ньюсмейкеры.
1: Новости с мира диджеинга. За несколько дней британский продюсер Фредди Гейн и мексиканское трио Latin Mafia создали целый совместный микстейп, но удивительно то, что они показывали процесс создания в режиме нон-стоп в прямом эфире. Еще до запуска амбициозного проекта музыканты объявили, что устроят лагерь в студии и будут транслировать работу над новым проектом до тех пор, пока он не будет завершен и не станет готов к выпуску. В соцсетях Фредди Гейн отметил, что они с коллективом Latin Mafia работают над идеями последние пару лет, время от времени, и все, что они делали, ощущалось как часть одного мира. Ну и вот в течение трансляции, продолжавшейся без перерывов, слушателям и зрителям были видны все рабочие процессы британского продюсера и мексиканского трио.

и треки в студийной сессии. Проект был доведен до финала в минувший четверг, буквально за несколько часов до того, как Фредди Гейн и Latin Mafia вышли на сцену. Это было такое сюрпризное выступление, где они сразу же и исполнили совместный материал. Музыканты говорят, что идея вот этой студийной сессии и непрерывной трансляции была в первую очередь экспериментом. Они хотели показать публике, как рождается музыкальный материал в реальном времени и одновременно сохранить

что там поется? Хочу жить, хочу чувствовать. Но многие еще и очень хотят понять, в чем же смысл этой жизни. И тут, считаю, нужно предупредить. Дело в том, что ученые полагают, что офис не лучшее место

сотрудники отличаются от своих коллег усталостью, чувством опустошенности, цинизмом. Конечно, в первую очередь вот это выгорание наступает из-за переработок и постоянного стресса, но люди, которые находились в стадии активного поиска смысла жизни, чаще всего сталкивались с эмоциональным истощением и испытывали апатию на работе. Так что потерпим до выходных. Вот тогда можно отправиться, например, на природу

0: Это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Танцевальное радио.
0: Центр FM.
1: Новый трек.

0: Я думаю, после услышанного прогноза погоды у многих возникнет такое же желание, как у Бритни Спирс, I wanna go, сбежать куда-нибудь туда, где попрохладнее или хотя бы работает кондиционер. В Бресте сегодня до 38 градусов, в Гомеле 37, в Гродно 34, в Могилеве 33. В этих городах без осадков. В Витебске сегодня 30, жары и уже с вероятностью кратковременного дождя с грозой. Ну и в столице сегодня 30-32, без дождей.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

чувства. К слову, о них. Оказывается, медленный выдох и контроль дыхания повышают чувствительность нашего мозга к возможной награде. И все это делает нас смелее. В состоянии после медленного выдоха человек

0: эфире белорусской танцевальной станции «Центр ФМ».
1: Реклама. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.

0: эфире Дэвид Гетто, музыкант и диджей, чья продуктивность достойна уважения и даже зависти со стороны коллег. Ну а сегодня по народному календарю день, когда не время прохлаждаться. Называется Трофим Бессонник. И наши предки говорили, на Трофима долго спать, век добра не видать. То есть надо поработать как следует. Ну вот мы и продолжаем трудиться в компании друг друга. Ну и непременно в ритме Центра ФМ Бенни Бенасси и Дуа Липа впереди. Задавать ритм будет Фишер. Встречай Above and Beyond. И лови свежий выпуск новостей.
1: Новости.
2: Накануне президент Беларуси провел совещание по вопросам создания Академии интеллектуальных технологий «Локомотив» для всей системы образования, науки и прикладных технологий. Таким видит новое образовательное учреждение президент. Вкладываться в интеллектуальные ресурсы, человеческий потенциал, молодежь. В таком пути следует Беларусь. Уличных школьных базаров в этом году не будет. Спрос на них остается невысоким. Вместо этого все покупки к школе предлагают сделать в магазинах. Если нужные вещи не оказалось в наличии, магазин оформит дополнительный заказ. Для покупателей действуют скидки. Молодых литераторов приглашают к участию в конкурсе «Мост дружбы». Творческий проект был запущен в 2012 году. За 14 лет он стал важнейшей творческой площадкой для начинающих авторов из России и Беларуси. Принять участие в конкурсе могут граждане Беларуси и России в возрасте от 16 до 35 лет. Каждый участник должен предоставить только одно произведение, которое ранее нигде не публиковалось и не участвовало в других конкурсах. Это может быть рассказ, новелла, очерк, эссе. В Минской области завершается подготовка школ к новому учебному году. 495 учреждений общего среднего образования получат паспорта готовности к началу учебного сезона. С начала лета в половине школ провели текущий ремонт, еще в шести капитальный. На соблюдение норм безопасности зданий и прилегающую территорию проверяют санслужба МЧС МВД. Также 48 учреждений Минска примут участие в пилотном проекте и перейдут на электронные дневники отечественного производства. Белорусским экспортерам продовольствия компенсируют часть расходов на доставку. Правительство запускает пилотный проект в следующем году. Производители, отгружавшие продукцию во втором полугодии текущего года со стороны дальней дуги, смогут получить компенсацию. Одно из условий роста экспорта – иностранные государства минимум на 10%. Новости компании. Финал летней распродажи в Конте. Торопитесь, выгодно обновить гардероб со скидками до 70%. Модели по сниженным ценам в магазинах Конте, а также онлайн и на conteshop.by. Телефон 8029-622-69-66. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

0: Будь в движении. На Центр ФМ.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. Арина Соболенко успешно стартовала на открытом чемпионате Канады по теннису. Первая ракетка мира начинала соревнования со второго круга. Этой ночью 1-3-2 финала она играла против японской теннисистки Миюки Учиджимы, занимающей в мировом рейтинге 111 место, и одержала победу в двух сетах 6-3, 6-3. Следующей соперницей белоруски станет китаянка Джан Шуай, 62-й номер рейтинга. Вот почему нельзя играть в регби на футбольных полях. Голкипер клуба TS Galaxy Сипо Масети грубо ошибся в матче чемпионата ЮАР. При счете 2-2 в поединке против Севилле Масети вышел далеко из ворот и зачем-то взял мяч в руки за 7 метров до штрафной площади. Дело в том, что на газоне осталась полустертая разметка для американского футбола, и голкипер просто перепутал линии, а судья наказал бедолагу красной карточкой. Экс-хоккеист НХЛ Шон Эйвери сыграл в «Одиссее» Кристофера Нолана, одного из главных киноблокбастеров сезона. Эйвери досталась роль Лаудаманта, одного из спутников «Одиссея». Интересно, что это уже третий фильм Нолана с участием бывшего форварда Нью-Йорк Рейнджерс. Ранее Шон Эйвери появлялся в «Доводе» и «Оппенгеймере». Это были новости спорта на Центр ФМ.
0: Будь в движении! На Центр ФМ.
2: Белорусский трек.

0: И снова бодрый привет всем, кто продолжает свой день в ритме центра. Таких людей немало по всей стране, но в данный момент у меня есть важное предупреждение для жителей Осиповичского района. Дело в том, что в окрестности агрогородка Липень...
1: Медведь пришел.
0: Все верно, там был замечен медведь. Его фотографию опубликовал Осиповичский лесхоз, и размер мишки впечатляет. Он прям как рулон сена, огромный. Жители призывают соблюдать максимальную осторожность и рекомендуют соблюдать простые правила. Ну, например, не выходить в одиночку на окраины полей и в лесные массивы, избегать участков с высокой травой, а если уж довелось случайно встретить медведя, то ни в коем случае не пытайся приблизиться к зверю или сфотографировать его. Нужно медленно уходить, не поворачиваясь спиной. Я даже не знаю, у какого смельчака может возникнуть мысль, самая первая, просто сфотиться с медведем, если его встретил в поле, или сделать селфи с мишкой. В общем, соблюдаем осторожность. Я напомню, все это в Осиповичском районе, хотя лучше, конечно, в любом месте, находясь где-то там на природе, соблюдать маленькие простые правила, чтобы себя как-то так обезопасить. Отличного отдыха всем, кто его запланировал. Ну а мы идем дальше. Рехэп и Изи Бизу в нашей компании. Алекс Нейл прямо по курсу и Бенни Бенасси. Обязательно будет после короткой рекламы.
2: Реклама.
3: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
4: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
5: В торговом центре «Кермаш» в среду, четверг и пятницу большие скидки. От 30% на одежду, белье и ювелирные изделия. От 25% на галантерею и ковры. От 20% на всю обувь, косметику, товары для дома и домашний текстиль. От 15% на мебель, товары для детей и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш Бай», телефон 270 72 00. Минск.

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Центр. Новый трек.

0: как распределились градусы по стране. В Бресте 38, в Гомеле 37, в Гродно 34, в Могилеве 33. В этих городах без осадков. В Витебске сегодня до 30 градусов, но уже с вероятностью кратковременного дождя с грозой. В Минске сегодня 30-32 со знаком плюс и сухо.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

Singletons. Ему было всего 17 лет, когда лейбл Spinning с ним заключил контракт. И в 18 лет он покорил мировые танцполы со своим хитом Geeko. Уже тогда танцевальная музыка обзавелась новым стилем, футуристическим хаосом. Хотя и до него коллеги выпускали музыку вот в таком подобном стиле. Но Heldens

0: и очень скоро Cat Dealers. День продолжает быть бодрым.
1: Белорусский трек.

0: это Каскейт и его работа Freedom, то есть свобода, и действительно совершенно свободны, находясь где угодно, ты можешь поддерживать себя в бодрости, заряжаясь нашим плейлистом, слушая нас на сайте centrafm.by, в приложении Radio Player by, а еще в умных колонках. Скажи: «Алиса, включи Centrafm», и держи ушки в тонусе, где бы ты ни находился. Ну а далее в эфире Gorgon City, их свежая работа «Work It Out». Услышим трек «Kids» от «Bass Jackers». И очень скоро в компании Стив Аоки. Все это будет сразу после выпуска новостей.
1: Новости.
2: Академия интеллектуальных технологий, помимо образовательного трека, должна стать одним из ключевых инструментов обеспечения технологического суверенитета. Об этом накануне говорил президент. Главе государства представили концепцию университета будущего. Разговор о новом образовательном пространстве заходил в начале года при назначении ректоров. Вкладываться в интеллектуальные ресурсы, человеческий потенциал, молодежь. Такому пути следует Беларусь и ждет перспективных прикладных решений в обозримом будущем. Председатель Совета Республики посетила Жировический монастырь и провела встречу с председателями местных советов депутатов. Такие выездные заседания позволяют обсудить детали и выработать решения, оперативно реагировать на запросы белорусов. В агрогородке Свято-Успенский Жировический монастырь – место, которое ежегодно посещает тысячи паломников-туристов. Президент поручил привести его в идеальное состояние, а Наталья Качанова следит за исполнением поручения. Пульс страны, факты, тренды, смыслы. Новый информационно-просветительский проект путешествует по стране, волнующая общество тему уже успели обсудить в Борисове, Мозыре, Бобруйске. Для обычных белорусов это возможность получить разъяснение по любой теме, понять, что их слышат, а важные для них вопросы решаются. Экспертам же это помогает понять, где система госуправления недонастроена и какие проблемы требуют большей вовлеченности. В столице идет подготовка к осенне-зимнему периоду. Уроки аномально холодной зимы учтены. Сегодня все службы работают на опережение. Топливные запасы созданы, оформление паспортов готовности вышло на финишную прямую. В 4-й Минской больнице внедрили новый лазерный комплекс. Теперь операции можно проводить с минимальным вмешательством, сокращаются сроки восстановления, а пациенты быстрее возвращаются к привычной жизни. Новости компании. В Минске состоялась 20-я церемония награждения победителей республиканского конкурса «Лучший экспортер года». Победителем в номинации «Мясная промышленность» стал Пинский мясокомбинат. Это высокое признание подтверждает статус предприятия как флагмана агропромышленного комплекса, чье безупречное качество, верность традициям и надежный экспорт выводит белорусский продукт питания на мировой уровень. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

0: в другом транспорте, в том числе и воздушном. И вот есть новость. Уже к 2030 году хотят запустить самолет без окон. Американский лайнер Z4 сможет перевозить до 250 пассажиров и расходовать почти на 50% меньше топлива благодаря необычной конструкции. Вместо привычных иллюминаторов пассажиров ждут огромные экраны с панорамным видом наружу. Ну а сам салон обещают оформить как просторную гостиную. Первый прототип должен подняться в воздух уже в следующем году. То есть, в теории, для аэрофобов на этих экранах вместо панорамы с высоты могут показывать другие картинки, более приземленные, так сказать. Но, с другой стороны, я, как яркий представитель аэрофобского сообщества, спокойнее бы себя чувствовала, наблюдая реальную картину из иллюминатора. Не могу объяснить, почему, но когда я слежу за мигающими лампочками, крылом самолета, за работающим мотором, то ощущение, что у меня все под контролем и все в порядке. Но пока контролирую ситуацию в эфире, и далее у нас Стив Аоки, а еще Кельвин Харрис вместе с Кассебиан и Элиза Роуз обязательно будет.
1: Реклама. УП «Мингаз» предлагает огромный ассортимент техники от ведущих производителей и консультации опытных специалистов, которые помогут выбрать идеальную модель именно для вас. Не упустите возможность обновить кухню быстро и без лишних затрат. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
2: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

0: Сегодня в Бресте воздух прогреется до 38 градусов, в Гомеле 37, в Гродно 34, в Могилеве 33, и в этих городах без осадков. В Витебске сегодня 30 градусов и уже с вероятностью кратковременного дождя с грозой. В Минске обещают 30-32 со знаком плюс и без осадков.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

Реклама. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра. Белорусский трек.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Арджа и Эко.

слушайте радио онлайн от Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира.

0: Новости.
1: Президент Беларуси накануне провел совещание по вопросам создания Академии интеллектуальных технологий «Локомотив» для всей системы образования, науки и прикладных технологий, таким видит новое образовательное учреждение президент. Вкладываться в интеллектуальные ресурсы, человеческий потенциал, молодежь. Такому пути следует Беларусь. Уличных школьных базаров в этом году не будет, спрос на них остается невысоким. Вместо этого все покупки к школе предлагают сделать в магазинах. Если нужная вещь не оказалась в наличии, магазин оформит дополнительный заказ. Для покупателей действуют скидки. Молодых литераторов приглашают к участию в конкурсе «Мост дружбы». Творческий проект был запущен в 2012 году. За 14 лет он стал важнейшей творческой площадкой для начинающих авторов из России и Беларуси. Принять участие в конкурсе могут граждане Беларуси и России в возрасте от 16 до 35 лет. Каждый участник должен предоставить только одно произведение, которое ранее нигде не публиковалось и не участвовало в других конкурсах. Это может быть рассказ, новелла, очерк или эссе. В Минской области завершается подготовка школ к новому учебному году. 495 учреждений общего среднего образования получат паспорта готовности к началу учебного сезона. С начала лета в половине школ провели текущий ремонт, еще в шести капитальный. На соблюдение норм безопасности здания, прилегающей территории, проверяет санслужба МЧС МВД. Также 48 учреждений Минска примут участие в пилотном проекте и перейдут на электронные дневники отечественного производства. Белорусским экспортерам продовольствия компенсируют часть расходов на доставку. Правительство запускает пилотный проект. В следующем году производители, отгружавшие продукцию во втором полугодии 2026 года в страны дальней дуги, смогут получить компенсацию. Одно из условий – рост экспорта в иностранные государства минимум на 10%. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Honda Sense 82 и Silicon Soul. Ride On. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки эфира на Центре.
0: Джек Орли, «All I Think About». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр».

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
3: Встречайте первый Конте Аутлет в Минске. В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи Конте со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 9 вечера по адресу: город Минск, торговый центр Европа, второй этаж, улица Сурганова, 57Б. Подробности по телефону 8029-622-69-66.
4: Белорусский трек.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилей.

0: среду во всех городах вещания Центр ФМ воздух прогреется до плюс 33 градусов, в столице плюс 30. Не забывайте пить больше жидкости и ловить новинки на Центр ФМ.
1: По материалам ресурса «Погода.бай». Центр ФМ.

0: @centerfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
0: Накс, Little Love на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM».

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Набор садовый для пикника «Стол и 4 стула» всего за 95 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Белорусский трек.

друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Фэдди Леграмп, Keep on Believin'. Впереди еще много нового и интересного.

0: Новости.
1: Академия интеллектуальных технологий, помимо образовательного трека, должна стать одним из ключевых инструментов обеспечения технологического суверенитета. Об этом говорили накануне. Главе государства представили концепцию университета будущего. Разговор о новом образовательном пространстве заходил в начале года при назначении ректоров. Вкладываться в интеллектуальные ресурсы, человеческий потенциал, молодежь. Такому пути следует Беларусь и ждет перспективных прикладных решений в обозримом будущем. Председатель Совета Республики посетила Жировический монастырь и провела встречу с председателями местных советов депутатов. Такие выездные заседания позволяют обсудить детали и выработать решения, оперативно реагировать на запросы белорусов. В агрогородке Свято-Успенский Жировический монастырь – место, которое ежегодно посещают тысячи паломников и туристов. Президент поручил привести его в идеальное состояние. Наталья Качанова следит за исполнением поручений. Экономика и финансовый сектор демонстрируют стабильность. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Нацбанком. Золотовалютные резервы составили 14 миллиардов 193 миллиона долларов. Наибольшую долю в структуре занимают активы в иностранной валюте и монетарное золото. Ранее в Нацбанке сообщили, что Беларусь перешла от простого поддерживания уровня золотовалютных резервов к их агрессивному накоплению в периоды так называемого спокойствия. Наша страна успешно адаптировалась к внешним вызовам и новым логистическим реалиям. При этом значительно выросло доверие граждан к национальной валюте. Продолжается реконструкция моста на столичном проспекте Независимости. Сейчас ведется гидроизоляция. В ближайшее время движение городского и спецтранспорта перенаправят на обновленный участок моста. Это позволит строителям оперативно приступить к ремонту оставшейся трети. Параллельно реставрируют гранитные стены и перила. Этот мост представляет историко-культурную ценность, поэтому габариты и внешний вид останутся прежними. Не изменится и количество полос движения. Новости компании. Финал летней распродажи в Конте. Торопитесь, выгодно обновить гардероб со скидками до 70%. Модели по сниженным ценам в магазинах Конте, а также онлайн на conteshop.by. Телефон 8029-622-6966. В Минске состоялась 20-я церемония награждения победителей республиканского конкурса «Лучший экспортер года». Победителем в номинации «Мясная промышленность» стал Пинский мясокомбинат. Это высокое признание подтверждает статус предприятия как флагмана агропромышленного комплекса, чье безупречное качество, верность традициям и надежный экспорт выводит белорусские продукты питания на мировой уровень. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

Новинки эфира на центре. Маупи Мэг. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

Новинки эфира на центре. Mia, Mandy и Blake Light, Lose Yourself. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзивов.

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр.

никаких диджеев, никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит.

0: среду во всех городах вещания Центр ФМ воздух прогреется до плюс 33 градусов, в столице плюс 30. Не забывайте пить больше жидкости и ловить новинки на Центр ФМ.
1: По материалам ресурса Погода.бай.
2: Центр ФМ.

0: Реклама.
1: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
2: В торговом центре «Кермаш» в среду, четверг и пятницу большие скидки. От 30% на одежду, белье и ювелирные изделия. От 25% на галантерею и ковры. От 20% на всю обувь, косметику, товары для дома и домашний текстиль. От 15% на мебель, товары для детей и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш.бай», телефон 270-72-00. Минск.
0: Белорусский трек.

catch myself thinking maybe

эфира на центре. Оливер Смит и Бенджамин Русте. Be The One. Ремикс Мэра Мэг. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Own Boss Shut It Down.

слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Пол Дайки, Кир Макаули, «When I Found You». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете нигде. Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.

Более 5 миллионов тонн зерна собрано. И это на 2 миллиона больше, чем в тот же период год назад. Минсельхозпрод опубликовал свежие данные по намолоту. Компания, несмотря на периодические ливни, идет в хорошем темпе. Больше миллиона тонн у Брестской и Минской областей. К миллиону приближается Гродненская. Урожайность выше прошлогодней. Зерно с учетом рапса без кукурузы убрано на 60% площадей. Экономика и финансовый сектор работают стабильно. Золотовалютные резервы страны выросли почти на 37 миллионов долларов. Об этом говорят данные с официального сайта Нацбанка. Золотовалютные резервы составили 14 миллиардов 193 миллиона долларов. Наибольшая доля в структуре – это активы в иностранной валюте и монетарное золото. Ранее в Нацбанке сообщили, Беларусь перешла от простого поддержания уровня золотовалютных резервов к их агрессивному накоплению в период так называемого «спокойствия». Более 1500 человек эвакуированы в Гватемале из-за извержения вулкана. В безопасные места переселены жители десятка населенных пунктов. У подножия горы находится 60-тысячный город Антигуа, а также крупная магистраль. Сейчас она перекрыта. Из кратера вырывается столб до 7000 метров. Шлейф пепла покрывает территорию до 120 километров. В стране объявлен наивысший уровень тревоги. С опережением графика реконструкция моста в столичном проспекте Независимости продолжается. Сооружение из трех арочных сводов. Два уже практически готовы. Сейчас ведется гидроизоляция. В ближайшее время движение городского и спецтранспорта перенаправят на обновленный участок моста. Это позволит строителям оперативно приступить к ремонту оставшейся трети. Параллельно реставрируют гранитные стены и перила, работая в круглосуточном режиме. Я Евгений Лашковский. Пока-пока.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах» — 30 лет, ни капли страха.

никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио «Центр-ФМ».

0: среду во всех городах вещания Центр ФМ воздух прогреется до плюс 33 градусов, в столице плюс 30. Не забывайте пить больше жидкости и ловить новинки на Центр ФМ.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Танцевальное радио. Центр ФМ. Новый трек.

0: проекты и издающие EDM лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muzsobaka.centrfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
0: Белорусский трек.

Новинки эфира на центре. Алак Фейслес, Сэм Харпер и Алекс Кристенсен. Клаб Бизарре. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

Новинки эфира на центре. Alphadox Wake Up Dead Remix CRS. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзива не найдете.

0: Автор.
1: Новости.
2: Профсоюзы начали ежегодную кампанию по сбору детей в школу. Основной инструмент поддержки – коллективные договоры, которые действуют в большинстве организаций. Родителям школьников могут предоставляться единовременные денежные выплаты, сертификаты на покупку товаров для учебы или укомплектованные портфели с канцелярией. Два новых корпуса строят на территории 6-й горбольницы в столице. В одном из них отделывают фасад и завершают установку электрики и сантехники. Второй на этапе строительства. К концу августа подрядчики завершат монолитный каркас. В корпусах разместятся консультативно-диагностическое, эндоскопическое, реанимационное, приемное и лечебное отделение, а также более 150 койко-мест. Нарушил дистанцию. В Беловежской пуще человек подошел к зубру слишком близко. В результате животное сбило его с ног. Мужчина травмирован, но, к счастью, серьезных последствий удалось избежать. В национальном парке отметили, для зубров не свойственно нападение без причины. В этом случае он защищался, так как опасность была рядом. Сохранение традиций и укрепление связи поколений. Участники автопробега «Дорогами славы. Наша история» почтили память героев Великой Отечественной войны в Брестской крепости. Знакомство со знаковым местом, с возложения, низко склоня головы, чтят память героев, которые первыми приняли удар фашистов и мужественно сражались за то, чтобы потомки жили под мирным небом. Кроме этого, подробнее ознакомились с историей места отважных сражений. Экскурсия по Брестской крепости герою не оставила равнодушным. Теперь новости от наших деловых партнеров. В Минске состоялась 20-я церемония награждения победителей республиканского конкурса «Лучший экспортер года». Победителем в номинации «Мясная промышленность» стал Пинский мясокомбинат. Это высокое признание подтверждает статус предприятия как флагмана агропромышленного комплекса, чье безупречное качество, верность традициям и надежный экспорт выводят белорусские продукты питания на мировой уровень. Я Евгений Лашковский. Пока-пока.

присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Joshua, Out of My Mind. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере by и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира.

0: Реклама.
1: УП «Мингаз» объявляет акцию. Покупая газовую плиту, духовой шкаф или варочную панель, доставку, установку и подключение вы получаете абсолютно бесплатно. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
2: В торговом центре «Кермаш» в среду, четверг и пятницу большие скидки. От 30% на одежду, белье и ювелирные изделия. От 25% на галантерею и ковры. От 20% на всю обувь, косметику, товары для дома и домашний текстиль. От 15% на мебель, товары для детей и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш.бай», телефон 270-72-00. Минск.

ощущать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: жара в Беларуси продолжает очередной сет. В четверг в Гомеле малооблачно и целых плюс 36. В Бресте 33 градуса, небольшой дождь. В Могилеве 33 облачно с прояснениями. В Минске 31 облачно с прояснениями. В Гродно-Витебске небольшой дождь плюс 30.
1: По материалам ресурса «Погода Бай».
2: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

Новинки эфира на центре. Белорусский трек.

0: Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
0: Диджей.

0: Реклама. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
1: Белорусский трек.

нужна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Кьюра RDY. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Новости.
1: Старт в профессию. Многие вузы уже подводят итоги вступительной кампании. В БГУ зачислены более 4500 человек. Это на 300 больше, чем планировали. Среди них каждый четвертый по льготному конкурсу без вступительных экзаменов. Это медалисты, победители олимпиады, спортсмены. Самый высокий конкурс на международную экономику и торговлю, международные отношения, прикладную математику. Среди творческих в лидерах графический и мультимедиа-дизайн. Более 12 человек на место. Латвия возобновила оформление транспорта на границе с нашей страной. На этот раз Рига уведомила Минск о своих планах. В отличие от ситуации в пятницу, 31 июля, когда без уведомления был закрыт пункт пропуска Патернеки с белорусской стороны Григоровщина. Якобы по техническим причинам на границе застрял легковой и грузовой транспорт. Не только белорусские, но и с номерами стран Евросоюза. На сегодняшний день это единственный пункт пропуска между Белоруссией и Латвией. Накануне на заседании латвийского правительства предложение министра внутренних дел по бессрочному закрытию границы не было поддержано. Вечером переход снова заработал. Гибель на футбольном поле в Таиланде. Матч шел под дождем. В какой-то момент яркая вспышка ослепила зрителей и игроков. Оказалось, молния попала в одного из спортсменов. Помочь парню не удалось, ему было 24 года. Еще 9 человек госпитализированы. Комитет госконтроля 6 августа проведет горячую линию по вопросам качества техобслуживания жилых домов и благоустройства дворовых территорий. На горячую линию можно сообщить о следующих проблемах. Недостатки при содержании жилищного фонда, неудовлетворительное техническое обслуживание инженерных систем в жилых домах, водоснабжение, канализация, электро- и теплоснабжение, вентиляция, затягивание сроков и нарушения при проведении ремонтных работ, ненадлежащее санитарное и техническое состояние придомовых территорий, детских, игровых, спортивных и контейнерных площадок, улично-дорожной сети, некачественное выполнение заявок граждан. Также принимается информация о затягивании работ по подготовке жилых домов к осенне-зимнему сезону. Я Евгений Лашковский. Пока-пока.

0: Реклама.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Белорусский трек.

0: жара в Беларуси продолжает очередной сет. В четверг в Гомеле малооблачно и целых плюс 36. В Бресте 33 градуса, небольшой дождь, в Могилеве 33 облачно с прояснениями, в Минске 31 облачно с прояснениями, в Гродно-Витебске небольшой дождь, плюс 30.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
3: Встречайте первый «Конте Аутлет» в Минске. В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи «Конте» со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 9 вечера по адресу: город Минск, торговый центр «Европа», второй этаж, улица Сурганова, 57Б. Подробности по телефону 8029-622-69-66.
4: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
0: Русский трек.

Новинки эфира на центре. Дэвид Гетта, Кико и Оливер Джакомото. Прейер. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

Новинки эфира на центре. Deadmau5 Science. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Танцевальное радио.
0: Центр FM.
1: Новый трек.

0: Новости.
1: Первые караваи-миллионники уже во Дворце независимости. Брестская и Минская области доставили символы своего миллионного намолота в зал торжественных церемоний. Совсем скоро к ним присоединится и Гродненская область. Минувшая пятилетка для стройотрасли ознаменовалась настоящим прорывом. Несмотря на турбулентность на внешних рынках, суммарный экспортный потенциал достиг 5 миллиардов долларов. Скачок практически на треть. За неполный 2026 уже 2,5 миллиарда. В ключевой сфере Беларусь последовательно движется к полному импортозамещению и самообеспечению ключевыми стройматериалами. Трудовое лето, а студотряды объединяют все больше ребят по всей Беларуси. Только в Витебской области создано около 300 отрядов на 3000 человек. Строительные, медицинские, экологические, сервисные команды принимают и новичков, и опытных бойцов. Для многих ребят это не просто заработок, но и знакомство с будущим рабочим местом. С 12 по 16 августа на базе Брестского лукодрома состоится чемпионат Республики Беларусь по стрельбе из лука. В соревнованиях примут участие порядка 100 сильнейших спортсменов со всей страны, которые будут состязаться в личном и командном зачетах. А теперь новости от наших деловых партнеров. Только по 31 августа в «Золотой мечте» жаркие скидки до 80%. Воплощайте мечты в реальность вместе с украшениями «Золотой мечты». Подробности акции на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44. В Минске состоялась 20-я церемония награждения победителей республиканского конкурса «Лучший экспортер года». Победителем в номинации «Мясная промышленность» стал Пинский мясокомбинат. Это высокое признание подтверждает статус предприятия как флагмана агропромышленного комплекса, чье безупречное качество, верность традициям и надежный экспорт выводят белорусские продукты питания на мировой уровень. Я Евгений Лашковский. Пока-пока.

0: Реклама. Один ролик. Большая распродажа в Автосеть. Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
1: Будь в движении. На Центр ФМ.
2: О спорте просто с Олегом Шебека. Арина Соболенко успешно стартовала на открытом чемпионате Канады по теннису. Первая ракетка мира начинала соревнования со второго круга. Этой ночью 1/32 финала она играла против японской теннисистки Миюки Учиджимы, занимающей в мировом рейтинге 111 место, и одержала победу в двух сетах 6-3, 6-3. Следующей соперницей белоруски станет китаянка Джан Шуай, 62-й номер рейтинга. Вот почему нельзя играть в регби на футбольных полях. Голкипер клуба TS Galaxy Сипо Масетти грубо ошибся в матче чемпионата ЮАР. При счете 2-2 в поединке против Севилле Масетти вышел далеко из ворот и зачем-то взял мяч в руки за 7 метров до штрафной площади. Дело в том, что на газоне осталась полустертая разметка для американского футбола, и голкипер просто перепутал линии. А судья наказал бедолагу красной карточкой. Экс-хоккеист НХЛ Шон Эйвери сыграл в «Одиссее» Кристофера Нолана, одного из главных киноблокбастеров сезона. Эйвери досталась роль Лаудаманта, одного из спутников «Одиссея». Интересно, что это уже третий фильм Нолана с участием бывшего форварда Нью-Йорк Рейнджерс. Ранее Шон Эйвери появлялся в «Доводе» и «Оппенгеймере». Это были новости спорта на Центр ФМ.
1: Будь в движении! На Центр ФМ!

0: центре первого.
1: Актуальные вопросы на оперативном контроле главы государства. Рабочая неделя президента началась в формате докладов. Глава государства заслушал министра сельского хозяйства и продовольствия, министра по чрезвычайным ситуациям, а также руководителя Гродненской области. Доклад Юрия Горлова президенту касался хода уборочной озимого сева. Экватор страды перешагнули. Урожайность в этом сезоне выше. Получается и по 40 центнеров с гектара. Активно убирают с полей озимые и яровые культуры. Параллельно готовится к новому этапу сельскохозяйственного года. Продолжается строительство профилакториев для телят. Планируется возвести 528 таких объектов. 161 построен. До 1 октября объекты должны быть введены в эксплуатацию. В срок поставлено оборудование. Телятники не должны пустовать. К жатве активно подключились спасатели. Помогают кадрами, обеспечивают безопасность. Уборочная обстановка с точки зрения спасателей, а также работа всей системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, устранение последствий недавней непогоды – ключевые темы доклада президенту Вадима Синявского. По юга и северо-западу прошли мощные грозовые фронты. Доклад Юрия Караева также заслушал президент. Гродно пострадал больше других населенных пунктов. Порывы ветра были до 20 метров в секунду. За два часа выпало 33 миллиметра осадков при месячной норме 57. В отдельных районах пострадал урожай. Облсполком обещает помочь и людям, и хозяйствам. Глава государства поздравил героя Белоруссии Дарью Домрачеву с днем рождения. Отметил выдающиеся достижения в мировом биатлоне. Они были и остаются недосягаемой вершиной и большой мечтой для тысяч атлетов, которые сегодня занимаются этим видом спорта. Президент убежден, что богатейший опыт и знания Дарьи Домрачевой и впредь будут способствовать развитию и популяризации биатлона в Беларуси. В Беларуси появится новая образовательная среда, междисциплинарная, ориентированная на результат и включенная в реальную экономику. Речь про Академию интеллектуальных технологий. В чем миссия нового образовательного учреждения, кто сможет учиться, это обсуждали на совещании у президента. Главе государства представили концепцию университета будущего. Фундаментальная наука имеет место быть, но это опора для прикладных решений. Концентрироваться в Академии должны на создании реальных технологий и инженерных разработках. Планируется, что набор на каждое направление будет 10-15 человек. А вот итогом обучения станет не просто дипломная работа. Выпускники должны будут предложить и защитить технологический стартап. Эти и другие темы были в центре внимания президента Беларуси в первой половине рабочей недели.
0: В центре первого. Новый трек.

0: Реклама. Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
1: УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся, Бровки, 1. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.

Белоруссия продолжает очередной сет. В четверг в Гомеле малооблачно и целых плюс 36. В Бресте 33 градуса, небольшой дождь. В Могилеве 33 облачно с прояснениями. В Минске 31 облачно с прояснениями. В Гродно-Витебске небольшой дождь плюс 30.

собака@центрфм.бай. Новинки эфира на центре. Белорусский трек. Накс. Little Love. На специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр-ФМ».

0: Реклама. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
1: Белорусский трек.

Новинки эфира на центре. Энн Хайбл и Алекс Вонг.

Новинки эфира на центре. Ахмед Хелби и Допенберг. Break it. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере Buy и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Wild. Олберт Брайт, Wild.

0: Новости.
1: Более 5 миллионов тонн зерна собрано. И это на 2 миллиона больше, чем в тот же период год назад. Минсельхозпрод опубликовал свежие данные по намолоту. Компания, несмотря на периодические ливни, идет в хорошем темпе. Больше миллиона тонн у Брестской и Минской областей. К миллиону приближается Гродненская. Урожайность выше прошлогодней. Зерно с учетом рапса без кукурузы убрано на 60% площадей. Экономика и финансовый сектор работают стабильно. Золотовалютные резервы страны выросли почти на 37 миллионов долларов. Об этом говорят данные с официального сайта Нацбанка. Золотовалютные резервы составили 14 миллиардов 193 миллиона долларов. Наибольшая доля в структуре – это активы в иностранной валюте и монетарное золото. Ранее в Нацбанке сообщили, Беларусь перешла от простого поддержания уровня золотовалютных резервов к их агрессивному накоплению в периоды так называемого «спокойствия». Более 1500 человек эвакуированы в Гватемале из-за извержения вулкана. В безопасные места переселены жители десятка населенных пунктов. У подножия горы находится 60-тысячный город Антигуа, а также крупная магистраль. Сейчас она перекрыта. Из кратера вырывается столб до 7000 метров. Шлейф пепла покрывает территорию до 120 километров. В стране объявлен наивысший уровень тревоги. С опережением графика. Реконструкция моста на столичном проспекте Независимости продолжается. Сооружение из трех арочных сводов. Два уже практически готовы. Сейчас ведется гидроизоляция. В ближайшее время движение городского и спецтранспорта перенаправят на обновленный участок моста. Это позволит строителям оперативно приступить к ремонту оставшейся трети. Параллельно реставрируют гранитные стены и перила. Работы в круглосуточном режиме. А теперь новости от наших деловых партнеров. Только по 31 августа в «Золотой мечте» жаркие скидки до 80%. Воплощайте мечты в реальность вместе с украшениями «Золотой мечты». Подробности акции на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44. Я Евгений Лашковский. Пока-пока.

Новинки эфира на центре. Эссе «Make My Day». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете нигде.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
3: Из крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых.

0: в Беларуси продолжает очередной сет. В четверг в Гомеле малооблачно и целых плюс 36. В Бресте 33 градуса, небольшой дождь. В Могилеве 33 облачно с прояснениями. В Минске 31 облачно с прояснениями. В Гродно и Витебске небольшой дождь плюс 30.
1: По материалам ресурса «Погода.бай». Центр FM.

делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Лили Палмер и Армин Ван Бюрен. Айгири. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере Бай и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Мэдикс, Оли Джеймс и Ханна Лейн. Трансмиссион. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр-ФМ».

Профсоюзы начали ежегодную кампанию по сбору детей в школу. Основной инструмент поддержки – коллективные договоры, которые действуют в большинстве организаций. Родителям школьников могут предоставляться единовременные денежные выплаты, сертификаты на покупку товаров для учебы или укомплектованные портфели с канцелярией. Два новых корпуса строят на территории 6-й горбольницы в столице. В одном из них отделывают фасад и завершают установку электрики и сантехники. Второй на этапе строительства. К концу августа подрядчики завершат монолитный каркас. В корпусах разместятся консультативно-диагностическое, эндоскопическое, реанимационное, приемное и лечебное отделение, а также более 150 койко-мест. Нарушил дистанцию. В Беловежской пуще человек подошел к зубру слишком близко. В результате животное сбило его с ног. Мужчина травмирован, но, к счастью, серьезных последствий удалось избежать. В национальном парке отметили, для зубров не свойственно нападение без причины. В этом случае он защищался, так как опасность была рядом. Сохранение традиций и укрепление связи поколений. Участники автопробега «Дороги славы. Наша история» почтили память героев Великой Отечественной войны в Брестской крепости. Знакомство со знаковым местом с возложения. Низко, склоня головы, чтят память героев, которые первыми приняли удар фашистов и мужественно сражались за то, чтобы потомки жили под мирным небом. Кроме этого, подробнее ознакомились с историей места отважных сражений. Экскурсия по Брестской крепости герою не оставила равнодушными. А теперь новости от наших деловых партнеров. В Минске состоялась 20-я церемония награждения победителей республиканского конкурса «Лучший экспортер года». Победителем в номинации «Мясная промышленность» стал Пинский мясокомбинат. Это высокое признание подтверждает статус предприятия как флагмана агропромышленного комплекса, чье безупречное качество, верность традициям и надежный экспорт выводят белорусские продукты питания на мировой уровень. Я Евгений Лашковский. Пока-пока.

Новинки эфира на центре. WMW и Blair Fall in Love Again. На центре много интересного, а с каждым

0: Реклама.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!
0: Русский трек.

белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами бит не знает границ. Танц.

0: Новый трек. Погода на Центр FM.
1: Жара в Беларуси продолжает очередной сет. В четверг в Гомеле малооблачно и целых плюс 36. В Бресте 33 градуса, небольшой дождь. В Могилеве 33 облачно с прояснениями. В Минске 31 облачно с прояснениями. В Гродно-Витебске небольшой дождь плюс 30.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Cosmic Gate и Command Control Need a Little Love. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере Buy и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Дилан Фрэнсис, «What It Feels Like». В

сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: Беларуси продолжает очередной сет. В четверг в Гомеле малооблачно и целых плюс 36. В Бресте 33 градуса, небольшой дождь. В Могилеве 33 облачно с прояснениями. В Минске 31 облачно с прояснениями. В Гродно и Витебске небольшой дождь плюс 30.
1: По материалам ресурса «Погода.бай». Центр FM.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути гуся, с MaxLine ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.

0: Реклама. Ты крути, крути гуся, с Максайном ты крути, крути гуся. Реально.
1: Подробности на Maxline.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

FM. Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: в Беларуси продолжает очередной сет. В четверг в Гомеле малооблачно и целых плюс 36. В Бресте 33 градуса, небольшой дождь.
1: Начало часа представляет букмекерская компания «Макслайн».
2: Ты крути, крути гуся, с «Макслайном» ты крути, крути гуся.
3: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: Далее «Призматик» с «Тиесто» на центре.
1: Категория 16+.

Всем привет! Вы на центре радио современной электронной танцевальной музыки. Вы слушаете новый эпизод шоу на этой неделе. Следующие 60 минут будет много новой замечательной музыки, свежие релизы, эксклюзивы и премьеры. Подписывайтесь на мой плейлист на вашей любимой стриминговой платформе. Там же вы сможете прослушать этот или другой эпизод шоу. А с трек-листом можно ознакомиться на centrfm.by. Появится спустя несколько дней после эфира. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Вы слушаете «Призматик» с «Тиесто» на танцевальном радио Беларуси «Центр-ФМ». Категория 16+.
1: Реклама.

0: получения прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
1: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты –

0: сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

0: We're in the mix, Infrasmanic by Tiesto, with a beautiful track from Mars Solo, Run.
1: Трек-лист этого эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.ua. Вы слушаете Prismatic с Tiesto только на Center FM.
0: And mostly cloudy. Bring me back to life.

0: слушали радиошоу «Призматик» «Сиесто» только на Центр FM. Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на пол.

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

Welcome to Desire Radio with Joel Corey.

0: Вы слушаете Центр FM, и это Desire Radio с Джоэл Кори.
1: Категория 16+.
2: Реклама.
3: Ты крути, крути гуся, с Максайном ты крути, крути гуся.
4: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
5: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

Вы слушали Desire Radio с Joel Corey. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты.

0: никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на пол.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды –

es zieht einfach vorbei. Ich lächle, aber ich fühle nichts.

0: Центр FM.
1: Гостевые миксы белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит